дишминда, у дишминада. Арамалията келеки мазнаш, курду курду станера. Ушме форте ну, еси гуд вижяна нуда. Деме шину дидишин. Керекам келек, бекев не ведо зеда, уан тоза табернадин. Зилан, ари зилан.

夜望个地的烈望来日和我心за рок шиакрын баву бра куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курд эй геле курдустан